0: Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами
2: The Semen
0: Мое. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой.
0: Бой с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting. Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
2: Вакцинцы, the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: the semen.
0: Вещаю не пусть я
1: фистинг,
0: и в пусе я
1: фистинг.
0: Кто не играет Кристина,
2: shit.
0: Сироп кабина, все будет
2: the semen.
0: Люди в
2: семен,
0: люди в
2: семен.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. Таблетки
2: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на
2: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не пусть я
1: Fisting.
0: Не играет Кристина.
2: Shit.
0: На фоне играет Кристина.
2: Shit.
0: На фоне играет
2: Кристина. Shit. Shit.
0: Вспоминаю
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Бой.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Да. Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
1: Бой.
0: Играет Кристина.
2: Shit.
0: На фоне играет Кристина.
2: Shit.
0: На фоне играет Кристина.
2: Shit.
0: Вспоминаю
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ass.
4: Игрушка.
3: Твоих
1: Finger.
3: Не спутать.
1: Sad cock.
4: Никак.

все. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной. Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры. Баночь, веб-сайт.

0: Radio. Gay website.
1: Penetration. Anal.
2: Настоящий
1: секс.
2: Really?
1: Берет,
2: Master.
1: Когда путают мой
2: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем,
2: 40 guys.
1: Едем нагибать систему.

0: Обнули bad cock.
1: Ты отмени
0: gay sex.
1: Виноват деф.
0: Обвини my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты.
0: Loop it up my cock.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе.
1: Я...
0: Но сделал это играючи.
1: Ass.
2: У меня есть...
1: Ass. Anal.
2: Образась.
1: Come.
2: Мужки на нас.
3: Ass.
2: У меня есть...
3: Ass.
2: Не волнуй.
1: Butt.

0: Master or Dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным
0: Fucking

0: finger. И поверить помоги, что моя сумеет примирить меня с тобою и растает это
1: семен.
0: Это
1: anal. My dick.
0: Ах, я про все на свете.
1: Do anal.

0: Ganging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See me.

0: порядок. Где еще такое Сименов? Где еще такой под одной огромной
1: данжин.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе. Веселей.

0: утром.
1: Testing my anal.
0: Собирается братва. Тетя Маша варит.
2: Именно.
0: Бьет Гюльнару бастурма.
1: Boy next door.
0: Мацу заводит, Гоги делает
1: сахбек.
0: А Алине вот чуть-чуть.

0: Puta.
1: Ei, ты все любил?
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.
0: Блядь,
1: не открывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
0: Блядь,
1: это все любовь.
0: Блядь,
1: ты поймешь без слов.

0: Attention!
1: Обстановка
2: amazing.
1: Мы с тобою
2: do anal.
1: В этом
2: dungeon
1: сегодня
2: gay boy
1: ставит
2: gay party.
1: Только для нас обстановка
2: amazing.
1: Я тебя
2: fucking coming.
1: Я
2: suck dick
1: на глазах у
2: Please?
1: Твоих прям

0: bad cocks.
1: Носим мы
0: anal
1: с тобой.
0: Gay bondage.
1: Сперечи, девичьи плечи, помним страде боевой.
0: Dicks.

0: the semen.
1: Бронзовый лето свет. Воздух танец смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
1: Really? В объятиях крепких. Кровавый белый цвет. Вкус
0: bad cock.
1: Терпких.
2: Yeah.

0: Собчак.
1: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
0: Папочка, где я его?

0: next door.
1: I say sure, why?
2: Больше не пришлю тебе.
0: Boy, sex.
2: Отпусти, не держи.
0: My ass.
2: Не ищи.
0: My ass.
2: Не люби.
0: My ass.
2: Разошлись наши
1: fucking face.
0: Will ever touch my ass again.

0: That turns me on.
1: That's amazing.
2: Ladies first.
3: Если ты захочешь.
0: Fisting anal turns me on.
3: Я буду.
1: Boy next door.

0: mnom. Six hot loads. В комнате с видом на процесс. Серою. Next door.
1: А чё, лавы, ни у кого нет?
2: Надо... Dungeon.
1: Всё есть, нормально, сидимся.
2: 300 bucks.
1: Есть. Ты на...
2: 300.
1: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
2: System.
3: Можно замутить как-нибудь?
4: Не знаю. Приехали все.
3: Слушай, с деньгами проблемы.
2: Latex Club.
3: Есть. Нахрена она мне упала?

0: my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Steve Rambo.

0: Bondage.
1: I'm so horny.
2: Yes, I хочу.
1: Do anal.
2: Dick.
3: Fisting is 300.
2: Dick. And it up to
3: latex.
2: Maximum что это
4: dick.
2: Может быть, чуть
4: semen.
2: Если ты это заслужишь.
4: Fucking bitch.

0: Кафе Two Fat Cocks. Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
1: Dark Fantasy.

0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass. In my ass. Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно, но мне нравится. Говорят, я должен прославиться.

0: Which is in my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова братан, для нашего столика еще разок.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
0: Finger in my ass.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: АМ. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот те же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.

0: bondage.
1: Хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на
0: Майкл.
1: На стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш.

0: Так.
1: Если ты принял, то точно нет пути назад. Каждому рядом со мной надо давно поебать. Если увидел, не избежать. Я знаю, где ты, но ты не знаешь. Но сон шек, о, поколение.

0: Где-то...
1: Latest.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у
1: Александра.
3: Мы готовы, дети!
1: Yes.

0: Здорово.
1: Слышь?
0: МС здесь. Сейчас буду читать свой...
2: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
3: Suck
0: мой
3: dick.
0: Тип, да.
3: Do anal.
0: Вас. Давайте. Раз. Раз.
4: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: Я сплю, а ночь перед
1: мной.
0: Даже страшно во тьму. Холодные могилы влекут меня. Да молю, горит
1: кейк
0: у древнего. Боже!

0: 300 bucks. For master anal.
1: Началась борьба, решили
0: fisting ass.
1: С ним прижат толпа, додумал он сам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
0: suck some dick.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
1: Кому больничку апельсиновую.
0: Come.
1: Кому
3: gay party.
1: Дергает мусорок.
2: The semen.

0: сегодня праздник
1: у Smartass.
0: Сегодня будут
2: Fisting and anal.
0: Девушек
3: Bad cock.
0: С утра горят
2: And moms.
0: Пришли Стоят
2: So horny.
3: The semen
0: В руках и ребят Потому что на 10 По статистике
2: 300 bucks. Full master.
0: Важности полны.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10 по статистике
3: 300 bucks.
2: Сегодня
3: for master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: детка, я не дам тебе.
1: Coming.
0: Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты
2: Dungeon Master.

как будто бы толпа его не замечала. И на него смотрели местные.

0: fucking horny.
1: Ходит.
2: Your
0: Lord of the Rings.
1: Знаком. Кто не помнит, а покорил весь
3: anal sex.
1: Кого повсюду узнают, скажите,
3: как
1: его зовут?

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon master.
2: Would you
3: suck?
0: Покажет.
2: Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: Dungeon.
1: Ключи, потому он так везут все.
2: Okay.
1: О нем поют. Скажите, как его зовут?

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я.
1: Subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: бой. Да, так.
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy Next Door 300 bucks. Boy Next Door. This thing ass. Boy Next Door. Suck some dick. Boy Next Door.

0: Oh, come on. Больная, просто
1: замечательна. Yeah. Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная.

0: Зачем, по-вашему, я научился членам? Зачем? Наебальники пассивных. Достиг. Я заставил. Как? Если мне нужен огонь.
1: Чертник.
2: Семен.
0: Подбит, облетает. Подбитый глоток. Не оставляй. 20 глотков. Тебя как
1: сын.
0: Яу. Нас подводили мы. Качали мои собаки.
1: Suck some dick.
0: Как вы заебали своими эпохами.
1: Не
0: нас один. Мне похуй, кто вас.
1: Снова на S.
2: Coming,
1: Make sex with your hands, we have.

0: fair.
1: Anal spray. И под мутною
0: семен.
1: Платье девичье. Обнаружил
0: fair.

0: другой в барульку.
1: Показывай, что сегодня случилось.
2: Короче, вот сижу я такой, это... У меня, ну, именно жопа порвалась.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
0: искрой.
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: some fucking dick.
1: Hey, skater.
2: Master.
3: Anal.
2: Bondage.
3: Bondage.
0: Fucking
2: latex glove.
3: Master.
2: Anal.
3: My ass.
1: Эй, скейтер,
2: сплетни,
3: порванная,
2: бандидж,
0: fucking latex glove.
1: Эй, скейтер,
2: сплетни,
3: anal,
1: укради, навечно в свой заброшенный.

0: Dungeon.
1: Супермаркет, королева.
2: Rip the skin.
1: Парни, эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Порванная.
0: Bondage.
2: Fucking
0: latex glove.
1: Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Укради.
2: My ass.
1: Навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Ow. Эй, скейтер.
0: Master.
1: Клетник.
2: Anal.
1: Укради.
2: My ass.
1: Навечно в свой

0: звучит экранно, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my

по подворотням. Не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я Мишка.

0: Вот это
1: секс.
0: Я пригласил. Нахуярюсь и буду.
2: Loop it up. Я... Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду.
1: Suck some dick.
0: Сейчас пару дней поотжимаюсь и будут охуевать.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cunt.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: каждый раз, когда...
1: Do anal.
0: Что-то... Почему каждый раз, когда...
1: Do anal.
0: Что-то...
1: Turns on.
0: Тебя, и ты не знаешь, как...
2: Pants.
0: Удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише.
1: Моя
0: Suction. Сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.
0: Никто не

0: Но какая разница, каким ты классом, когда падает
1: bad cock.
0: Если все же приземлимся этим утром, я позвоню хотя бы на минуту, за шаг до слишком.

0: тебя.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: Boy, make me come, please.
1: Мы так любим дешевые
2: фистинг
1: с непродуманными
3: платформами,
1: где немножечко
0: стык-дик ас
1: со вздохами, криками, стонами, где мы не увлеченные
4: спанкинг
0: amazing gay bondage.

0: насколько ты horny.
1: My ass.
0: Вытри рукавом. Пусть старые вечно рвут.
1: Anal.
0: Мы сможем.
1: Stick finger in.
2: Boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal.
2: Deep.
0: Мы
1: so horny.
0: Мы
1: Master.
0: Сверились. Мы как будто не
1: fisting.
0: Ass. Друга мы как будто.
1: Oh! In dungeon.
0: Встретились.
2: Ah!
0: Искусственно.
1: Ass.
0: Нам хватает на...

0: Pull up our pants.
1: Master.
2: Fuck
0: ass.
1: Amazing.
3: And horny.
1: Long glove.
3: And suck my.
0: Wee wee.
4: Пообещайте, что наши
1: Дипром.
4: В конце останутся счастливы.
1: Animal's day.
0: Really? Swallow. Really?
1: Do anal.
3: Deep.
1: So horny.
3: Master.
4: Мы как будто не
1: Fisting.
0: Ass.
4: Друга мы как будто
1: oh! In dungeon.
4: Встретились. Мы так люто дешевые
1: Fisting.
4: Со смешными
0: Nice,
4: нашими
1: Do anal.
4: Мы припогано
1: Fucking coming.

0: next door.
1: Застенчивые. Как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: ушли в круженье лет. И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые
1: Next door.
0: Застенчивые

0: каждого из нас на свете есть. Что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые, застенчивые, как девчонки.

0: сердце петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье
1: поплывут.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep. Hard.

0: Oh.
1: А с ним рядом
0: next door.
1: Да идите вы на. Я олдскульный
0: гей-бой.
1: Меня Рус Варли шпрёт. Ведь теперь может он. Спасибо.
0: Really here.

0: ваш нос болит. Next door.
1: Медленно
0: calling.
1: Успех в делах всегда идет. Чили раны.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Form of darkness.

0: Brothers.
1: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
2: Строку, как от выстрела мой, стены закачало, когда в окно твоим крылом.

0: Радио.
1: Пожалуйста, не или мне придется.
2: Coming.
1: Ты, конечно, сразу, а я.

0: The spanking.
1: Yeah.
2: Gay party up here.
3: Semen.
4: За окнами с тобой сегодня.
2: Where?
4: Решили.
2: Dungeon Master.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. Oh, master.
1: Я больше не вернусь.

0: Master.
1: Come on.
0: Dungeon Master.
2: Billy. У тебя через два дня день рождения, мы с
3: Master.
2: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю.
3: Gay party sex.
2: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
3: Billy.
4: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
3: Gay party sex.
2: А что ты хочешь?
3: Billy.
4: Я хочу...
3: Fingering.

0: Медь.
1: Лейтекс.
0: Пистолет.
1: Лейтекс.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Latex. Calm ass.

запах дует с мусульманок на роду. Anal. Do anal. Boy. Покупаешь ты старинный. Yeah. Тебя знают даже. Big Dark Hole. У тебя красивый дик. Ну где же? Мистер Ахлэд.

0: только семя на лице.
1: Oh yeah.
0: Знаю, вы учули.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Anal. Horny.
0: Мой последний.
1: Sex.
0: Всегда.

0: fantasies.
1: И растворялась в них.
0: Fisting.
1: Саму себя. Больше не слышит.
2: Get your ass down from here now, boy!
1: И отключила.
3: Gay website.
1: Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы.
4: Oh, shit.
1: Они срывали мои.
2: Oh,
3: stick finger in my ass.
1: Пожалеть не могу. Так хотела сама.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес
3: the semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: stick your finger in my ass.
1: Ты, я и ты, грязные
0: попа.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: full master
1: делают
0: fisting 300 bucks.

чтобы скушать come. Потом своим грязненьким ротом, словно кудачу плевать прямо на ведь блевотенью так круто друг другу доставлять. Жаль, что это okay. надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все horny. Не поймешь, но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем

0: меня зовут на 4.
1: Okay, maggots. I want to see 6 hot loaves.
0: И представляете, это мой первый...
2: Dick.

0: А вы совсем забыли, как
1: coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Finger.

0: our two fat cops.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен
0: ass
1: до головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Милый. $300.
1: Остались где-то позади.
0: $50.
1: И пусть не трогают.
0: Лей.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal.
1: Грязный.
0: Come.
1: А меня
0: gay part.
1: Встречает.
0: Anal. Come. Suck you bad cocks.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come.
1: А меня
0: gay part.
1: Встречает.
0: Sure.
1: Тает, тает, тает.
0: Anal. Come. Suck you bad cocks.

0: Когда приходил
1: Darkholm
2: Farm,
0: и он начинал
2: Fuckать,
0: и через час становилось
2: Better.
0: Спадали пыль, смягчались
2: Leather.
0: Он больше не казался сирым, отчетливее делался
2: Make my finger.
0: Он шел на
2: Party
0: и
2: Fuck it, coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним.
1: Dark.
0: Никогда был, и в дни, когда
1: всяк,
0: и так у
1: Дархом
0: обитал,
1: Smart.
0: И спасал их всех, заслонял их с собой.

0: boy.
1: Тихо ему отвечал. Возьми
0: the slave.
1: И начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я
0: иное.
1: Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18, так располнил стоп. Цвет как
1: Siemens,
0: цвет родной, прям так смолки, смолкай скучно, не смог. Эти кубки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на большие, править на бойне, рядом всегда было плохо. В рот, давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

Это с музыки Мы так каким сайс Но конечно меняется быстро Надеюсь последнее, что я услышу Это будет Быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего мы успеем Голик сучи, я ношу

0: Новый спак приятный, еще приятней новенький пендель. Правил джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы 300. На капот заполнен.

0: куда-то текать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не
1: Billy and Steve Harrington and Steve Rambo.

0: of the spanking
1: coming.
2: Suction.
1: Ass.
3: Спасибо тебе за сладкую
1: ложь.
3: Ее называют
1: Нирвана.
3: Спасибо за
1: ass.

0: ass.
1: Весна виновата, рассвет и четыре.
2: Hot flows.
1: И мы на рассвете.
0: Stick fingering ass.
1: До шести. Ласкал тебя
0: ветер.
1: Я тоже, ну ладно, прости.
3: Zark, what?
1: Спасибо тебе за сладкую.
0: Come.
1: Ее называют
0: Нервой.
1: Спасибо за
0: ass.
1: Ты, которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
1: Спасибо тебе за ласки.
0: My dick.
1: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
0: suck some dick.
1: Вчера.
4: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Фулмастер. Фулмастер.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Слышь?
1: Я прошу вас.
0: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
2: As we can.
3: Come on, let's go.

0: Control Master. Fisting.
1: Как же Finger, ты хитер. Ты
0: Master.
1: Приговор брошен
0: Latex.
1: Игрокам, главным
0: Dungeon
1: врагам.

0: jabroni. Пятерно, fucking coming.
1: Пью вино, улыбаюсь всем вокруг.
2: Макар,
1: мой друг,
0: ваши finger.
1: Господа,
0: ass.
1: Мой радуют всегда.
0: Stick your latex fucking glove.
1: Вновь удастся.
0: Man.

0: ждать.
1: Гей парни?
0: Я и Бэн.
2: Собрал.
0: Твой день рождения. Да-да-да-да. Желаю
3: Fisting.
0: Тебе
3: Gay.
4: The spanking.
0: Всегда.
5: That car in my ass.

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигають світ. Скільки не пытался разобраться, я устал.
2: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
2: Suction.
0: Свой
2: Boss.
0: И свой
1: ass.
0: Как правильно
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа одни готовы рвать этот до костей. Идут по
2: горе,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа другие никогда не оставят. Стоящие за упертый
1: зад.
0: Смотри, не разорви.
2: You ain't no.
0: You нет в темноте.
2: Like come, that turns me on.

0: виду. Наплевал на
1: stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
1: пускают.
0: Всем казаться подбирать плотнее. После новый творят, так что
1: плотнее.
0: Есть два типа. Другие никогда не подставят.
1: Gay sex.
0: Не скажут.
1: Don't do anal, just lube it.
0: В ответ, смотрите, разорвет.
1: You're wrong. Swallow my cum.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
1: И 300 бакс.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли чтобы
1: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут
1: спи,
0: не замечая потерь. И
1: come.
0: Чистая, как слеза.
1: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
1: смартых.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
1: You ain't no.
0: You нет, и есть два. Типа,
1: рвать
0: этот дик на гости.

0: Что ты прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь не
2: swallow.
0: Не...
2: Stick.
0: Сука,
1: cock.
0: Хочется.
1: Dick. Yeah.
0: Дарил мне столько добра. Валил
2: Vano.
0: Столько бабла. Ты думал,

0: сильнее. Ничего потерпеть, брат. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый...
1: Big Mad Cock.

0: Гей вебсайт.
1: Приземлила ударом
2: финга.
1: Слышал, что больно, но думал, насколько на общем.
2: Next door.
1: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
2: Swallow semen.
1: Растоптали, вы вернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это

0: Воздух пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится. Умные предки, обрубив, примут

0: Reach down, play with his dick.
1: Бой
2: становится
0: Dungeon Master.
1: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
3: семен.
1: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
4: Coming.
1: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот свет.

0: на радио.
1: Натер с ладошек. Смешал.
2: The semen. Swallow.
1: Вроде не навоз.
2: Full master.
1: Дунул.
2: Two fat cocks.
1: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
1: Да повеселей. А так сидим, глядим.
2: Next door.

0: кто-то на фон. Но мы в ответку зажжем из налива. Закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: that cock.
1: А шел по комнате. Курнули снова.
0: Two bad cocks.
1: С него поймали.
0: $100.
1: Опять прогнали.
2: Six hot loads.
0: Fisting
1: anal. Аж до слез. Ну что могу сказать?
0: Oh yeah.

0: Fuck you.
1: Уже не кажется так бесконечным без...
2: Next door.
0: Fisting.
1: Хочешь мне наплевать?
0: Deep, dark fantasy.

0: асфальте в белом
1: семен.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен
0: все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.